0: Борик с фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стенок, Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.